0: Весь город на одной волне.
1: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
2: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет запустил производство седанов А8. Делают на базе Cherry Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест «Лада Азимут». Кроме базовых сертифицированных испытаний, провели имитацию удара боком о столб. Это одно из самых сложных испытаний кузова. На заводе сообщили, что все системы автомобиля отработали штатно. Напомним, «Азимут» будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них – кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Solers SF5». Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Solers SF5» покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Заглядывая в карманы». Стилисты погрузились в историю появления карманов на брюках. Особенно их интересовало, почему на женских моделях они встречаются заметно реже, чем на мужских. Одной из причин отсутствия на дамских штанах функциональных карманов оказалось наличие у женщин сумки. Девушки, как никто другой, любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно. Они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой, пояснили стилисты. Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют. Во-первых, это эстетика. Функциональные карманы нагружают силуэт, бедра и талию. И если для мужчин это может быть нормой, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Во-вторых, экономика. Отказ от карманов в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве. Ну и третий, самый понятный аргумент. Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а вот женскую – на красоту и эстетику. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 100.3 реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Я спокойна, я жду отпуск.
3: А лето уже с тобой.
4: Лето твоей свободы.
3: На местном радио.

высыхал, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: без тебя.
1: Реклама на местном радио.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Элемент. Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104,2.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Нам нужно больше искать слова, а можно просто плюнуть в душу.

0: сколько... Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето!

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Следите за тем, чтобы водоплавающие птицы не появились в прикормленном месте, ведь какая тут рыбалка? Если это все же произошло, то следует перейти на ночную прикормку или применять приманку, которая по цвету почти сливается с дном водоема.
3: Где мои снасти?
2: Всем рыбакам знакома ситуация, когда любимая удочка после рыбалки не разбирается. Приложение к коленам удилища грубой физической силы чревато поломкой соединений. Решение проблемы гениально по простоте. Расплавленный свечной воск наносится на ту часть сочленения удочки, которая вставляется в другую. Еще для этого прекрасно подойдет лыжная смазка.
0: Не клюет.
2: У каждой рыбы, как известно, свои особые предпочтения в питании. К примеру, караси чрезвычайно благожелательны к запаху паленого рога. Подпалив, забрасывают в качестве приманки, а когда запах ослабеет, рог подпаливают снова.
0: Хороша уха.
2: Для приготовления ухи на костре лучше всего сжигать дубовые или ольховые сухие сучья. Они дают больше тепла, меньше дымят, от них не разлетается и не попадает в котелок зола. Также немаловажно, чтобы костер к началу варки ухи был слегка перегоревшим, но имеющим достаточный запас жара. Рыбак с костерком, а ушица с дымком. Ну и главное, клевое настроение, чего вам, конечно же, и желаем.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-100-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.

0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Идем домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии продолжается создание мобильных огневых групп. Заявку о вступлении уже подали ветераны СВО, ряд руководителей администрации районов и округов республики, а также представители исполнительных органов региона. По словам главы республики, это специальные высокоподвижные подразделения, задача которых обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты, направляющиеся к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим критически важным объектам. Артур Парфенчиков подчеркнул, участники заключают контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном резерве, при этом продолжают работать по профессии, а в период сборов им платят среднюю зарплату. Также все граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячные выплаты по линии Минобороны. Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии. В зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте, отметил глава региона. В Карелии задержали даму, пытавшуюся попасть в Россию в обход пункта пропуска. Сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Карелия задержали иностранную гражданку за незаконное пересечение границы. Нарушительница следовала с территории Финляндии в обход установленных пунктов пропуска. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства нарушения сейчас устанавливаются. Бывший пайщик через суд вернул свет в гараж. Костомукский городской суд встал на сторону владельца гаража, которому его бывший гаражный кооператив отключил электроэнергию после того, как мужчина приватизировал бокс и перестал платить членские взносы. В 2016 году костомукшанин купил гаражный бокс в одном из кооперативов, а спустя 8 лет оформил в собственность и сам гараж, и земельный участок под ним, воспользовавшись гаражной амнистией. После этого он перестал вносить членские взносы, посчитав, что раз он теперь собственник, а не пайщик, то кооператив ему больше не нужен. Правление кооператива исключило мужчину из членов и отключило его бокс от электричества. При этом задолженности по оплате электроэнергии у истца не было. Суд поддержал владельца гаража, но это не конец истории. Глава кооператива обжаловал данное решение. Новый тротуар появится по улице Мира. Администрация Костомукши заключила контракт на строительство нового тротуара. Он будет вести к биатлонному комплексу и зданию ФОКа. Согласно условиям контракта, стоимость работ составит чуть больше 2 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета в рамках субсидии округу на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории. Подрядчик по контракту обязуется не только выполнить укладку покрытия, но и обеспечить полное соответствие всем техническим требованиям и стандартам качества. Строительство тротуара должно быть завершено к 10 сентября. Скейт-парк в Костомукше построит компания, которая строила его и для Петрозаводска. Проект по строительству нового скейт-парка в Костомукше вступает в фазу практической реализации, сообщают местные власти. Им удалось заинтересовать этим проектом компанию, которая сейчас заканчивает строительство скейт-парка в Петрозаводске. Ребята изучили, какие проекты этот подрядчик реализовал в других городах, и сказали, что компания делает лучшие в стране скейт-парки. Подрядчик, компания Legato Construction, выразил готовность приступить к созданию объекта в Костомукше уже в начале августа. Проект будет реализован на деньги спонсоров. Объект будет построен рядом со спортивным комплексом «Гипроруда». Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В предстоящие выходные в городе пройдет фестиваль «Похела». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. 2 дня будут отданы року. На третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. В программе, как уже полюбившейся публике группы, так и новые имена. В первый день выступления коллективов стартуют в 17 часов, во второй и третий начнутся с 16 часов. Ну а любителей скорости и адреналина 8 августа приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет в лесном массиве рядом с домом по Ленина 21. Соревнования поддерживает карельский «Акатыш». Организаторы подчеркивают, несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Участникам предстоит преодолеть 3 спецучастка протяженностью по 350 метров каждый. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуск участки, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. К участию допускаются спортсмены от 14 лет, также будут участвовать совсем юные райдеры от 5 лет. Для подростков от 14 до 17 лет обязательно письменное разрешение родителей. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме этого, организаторы предусмотрели и специальные номинации, так что шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее новости Каливалы. Участники смены Центра помощи детям из поселка Каливала посетили с экскурсией станцию скорой медицинской помощи. Дети заглянули в мир людей, которые первыми приходят на помощь, когда на кону каждая секунда. Экскурсию для них провела Наталья Крестянинова, фельдшер скорой помощи. Она без прикрас показала суровые будни медиков и открыла двери спецавтомобиля, продемонстрировав ребятам сложнейшую аппаратуру для спасения жизней. На очередном собрании местной общественной организации по поддержке карельского языка и культуры «Ухудсеура» был обновлен состав правления организации, в который вошли Валерия Немыченко, Екатерина Ваулина, Галина Ремшу и Эдвина Тухкала. Обновленный состав ревизионной комиссии, ее председателем стала Надежда Хирьянова. Все кандидатуры были избраны единогласно. Также на собрании обсуждались и другие вопросы. Отдельное внимание было уделено плану работы организации на ближайший и долгосрочный период. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьской 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль, а также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-40. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня переменная облачность. Небольшой дождь обещают синоптики в течение дня. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. И ветер порывами до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет переменная облачность. Уже без осадков воздух прогреется до 18 градусов тепла. Синоптики обещают ветер до 13 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 16-18. Небольшой дождь, ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Каливале столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают и сохранится ветер порывами до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большой привет. У микрофона Ирина Панова, ваш главный дед-врач по музыкальной части. Друзья, на календаре первый понедельник августа. Ну, я, дабы отвлечься от данного обстоятельства, приготовила большую порцию угощений. Так что скорее проходите и располагайтесь.
6: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

друзья, ну и перед тем, как перейдем мы к угощениям музыкальным, напомню, что мой сладкий цех «Друзья приветов» принимает ваши заказы до часа дня. Номер для заявок все тот же 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, пришло время первых поздравлений. Сегодня Денис Кулев отмечает свой день рождения. Денис, я желаю вам крепкого здоровья. Денис, грандиозных успехов. Ну и чтобы жизнь была ваша сладкая, Денис, но без приторных нот.

Мой праздничный поднос с угощениями отправляется к следующему уже имениннику Алексею Маркину. Леша, я желаю вам верных друзей, рядом стабильности, Алексея, и бесконечного запаса сил для покорения любых вершин.

0: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.
1: Свечи на праздничном торте сегодня задувает Сергей Новиков. Уважаемый именинник, примите мои самые искренние поздравления. Сережа, пусть каждый день приносит вам радость, новые возможности и крутые повороты судьбы исключительно в лучшую сторону.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Еще одно музыкальное угощение уже в честь дня варенья Алексея Швидкина будет подано в эфире местного через несколько секунд. Но сперва пожелание крепкого здоровья, финансового процветания и обязательно легкой судьбы.

0: что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, талантливые личности. Им сопутствует удача во всех их начинаниях. Именинники этого дня впечатлительны, восприимчивы к страданиям других, великодушны и отзывчивы. Их забота и сострадание иногда играют, правда, против них самих. Они готовы безоговорочно жертвовать своими интересами ради других. Близкие не всегда отдаются им с таким же рвением. Это доброжелательные, обаятельные личности. Они притягивают в свою жизнь новых людей. Люди, рожденные сегодня, проницательны, они инстинктивно понимают чужие намерения и быстро распознают ложь.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Друзья, всегда делайте свою жизнь слаще, радуйте близких и оставайтесь на нашей волне. Я Ирина Панова. Пока. Аривуар.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Джеланд J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации «Престиж» стартует с 2 900 000 рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях с передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 400 000 машин. При оптимистичном сценарии – до 1,5 миллионов. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Лисиан сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Да, здесь есть все, что нужно.
8: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
4: 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но ты

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии продолжается создание мобильных огневых групп. Заявку о вступлении уже подали ветераны СВО, ряд руководителей администрации районов и округов республики, а также представители исполнительных органов региона. По словам главы республики, это специальные высокоподвижные подразделения, задача которых – обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты, направляющиеся к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим критически важным объектам. Артур Парфенчиков подчеркнул, участники заключают контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном резерве, при этом продолжают работать по профессии, а в период сборов им платят среднюю зарплату. Также все граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячные выплаты по линии Минобороны. Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии, в зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте, отметил глава региона. В Карелии задержали даму, пытавшуюся попасть в Россию в обход пункта пропуска. Сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Карелия задержали иностранную гражданку за незаконное пересечение границы. Нарушительница следовала с территории Финляндии в обход установленных пунктов пропуска. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства нарушения сейчас устанавливаются. Бывший пайщик через суд вернул свет в гараж. Костомукский городской суд встал на сторону владельца гаража, которому его бывший гаражный кооператив отключил электроэнергию после того, как мужчина приватизировал бокс и перестал платить членские взносы. В 2016 году костомукшанин купил гаражный бокс в одном из кооперативов, а спустя 8 лет оформил в собственность и сам гараж, и земельный участок под ним, воспользовавшись гаражной амнистией. После этого он перестал вносить членские взносы, посчитав, что раз он теперь собственник, а не пайщик, то кооператив ему больше не нужен. Правление кооператива исключило мужчину из членов и отключило его бокс от электричества. При этом задолженности по оплате электроэнергии у истца не было. Суд поддержал владельца гаража, но это не конец истории. Глава кооператива обжаловал данное решение. Новый тротуар появится по улице Мира. Администрация Костомукши заключила контракт на строительство нового тротуара. Он будет вести к биатлонному комплексу и зданию ФОКа. Согласно условиям контракта, стоимость работ составит чуть больше 2 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета в рамках субсидии округу на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории. Подрядчик по контракту обязуется не только выполнить укладку покрытия, но и обеспечить полное соответствие всем техническим требованиям и стандартам качества. Строительство тротуара должно быть завершено к 10 сентября. Скейт-парк в Костомукше построит компания, которая строила его и для Петрозаводска. Проект по строительству нового скейт-парка в Костомукше вступает в фазу практической реализации, сообщают местные власти. Им удалось заинтересовать этим проектом компанию, которая сейчас заканчивает строительство скейт-парка в Петрозаводске. Ребята изучили, какие проекты этот подрядчик реализовал в других городах, и сказали, что компания делает лучшие в стране скейт-парки. Подрядчик, компания Legato Construction, выразил готовность приступить к созданию объекта в Костомукше уже в начале августа. Проект будет реализован на деньги спонсоров. Объект будет построен рядом со спортивным комплексом «Гипроруда». Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В предстоящие выходные в городе пройдет фестиваль «Похьяла». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. В программе, как уже полюбившейся публике группы, так и новые имена. В первый день выступления коллективов стартует в 17 часов, во второй и третий начнутся с 16 часов. Ну а любителей скорости и адреналина 8 августа приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет в лесном массиве рядом с домом по Ленина 21. Соревнования поддерживает карельский Акатыш. Организаторы подчеркивают, несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Участникам предстоит преодолеть 3 спецучастка протяженностью по 350 метров каждый. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, спуске, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. К участию допускаются спортсмены от 14 лет, также будут участвовать совсем юные райдеры от 5 лет. Для подростков от 14 до 17 лет обязательно письменное разрешение родителей. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме этого, организаторы предусмотрели и специальные номинации. Так что шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьской 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль, а также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 40. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня переменная облачность. Небольшой дождь обещают синоптики в течение дня. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. И ветер порывами до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет переменная облачность. Уже без осадков воздух прогреется до 18 градусов тепла. Синоптики обещают ветер до 13 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина «Садово-парковый» техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионика ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром-академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Программа на местном радио.
1: С увиних тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Заглядывая в карманы». Стилисты погрузились в историю появления карманов на брюках. Особенно их интересовало, почему на женских моделях они встречаются заметно реже, чем на мужских. Одной из причин отсутствия на дамских штанах функциональных карманов оказалось наличие у женщин сумки. Девушки, как никто другой, любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно. Они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой, пояснили стилисты. Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют. Во-первых, это эстетика. Функциональные карманы нагружают силуэт, бедра и талию. И если для мужчин это может быть нормой, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Во-вторых, экономика. Отказ от карманов в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве. Ну и третий, самый понятный аргумент. Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а вот женскую – на красоту и эстетику. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов? По

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии продолжается создание мобильных огневых групп. Заявку о вступлении уже подали ветераны СВО, ряд руководителей администрации районов и округов республики, а также представители исполнительных органов региона. По словам главы республики, это специальные высокоподвижные подразделения, задача которых – обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты, направляющиеся к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим критически важным объектам. Артур Парфенчиков подчеркнул, участники заключают контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном резерве, при этом продолжают работать по профессии, а в период сборов им платят среднюю зарплату. Также все граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячные выплаты по линии Минобороны. Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии, в зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте, отметил глава региона. В Карелии задержали даму, пытавшуюся попасть в Россию в обход пункта пропуска. Сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Карелия задержали иностранную гражданку за незаконное пересечение границы. Нарушительница следовала с территории Финляндии в обход установленных пунктов пропуска. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства нарушения сейчас устанавливаются. Бывший пайщик через суд вернул свет в гараж. Костомукский городской суд встал на сторону владельца гаража, которому его бывший гаражный кооператив отключил электроэнергию после того, как мужчина приватизировал бокс и перестал платить членские взносы. В 2016 году костомукшанин купил гаражный бокс в одном из кооперативов, а спустя 8 лет оформил в собственность и сам гараж, и земельный участок под ним, воспользовавшись гаражной амнистией. После этого он перестал вносить членские взносы, посчитав, что раз он теперь собственник, а не пайщик, то кооператив ему больше не нужен. Правление кооператива исключило мужчину из членов и отключило его бокс от электричества. При этом задолженности по оплате электроэнергии у истца не было. Суд поддержал владельца гаража, но это не конец истории. Глава кооператива обжаловал данное решение. Новый тротуар появится по улице Мира. Администрация Костомукши заключила контракт на строительство нового тротуара. Он будет вести к биатлонному комплексу и зданию ФОКа. Согласно условиям контракта, стоимость работ составит чуть больше 2 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета в рамках субсидии округу на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории. Подрядчик по контракту обязуется не только выполнить укладку покрытия, но и обеспечить полное соответствие всем техническим требованиям и стандартам качества. Строительство тротуара должно быть завершено к 10 сентября. Скейт-парк в Костомукше построит компания, которая строила его и для Петрозаводска. Проект по строительству нового скейт-парка в Костомукше вступает в фазу практической реализации, сообщают местные власти. Им удалось заинтересовать этим проектом компанию, которая сейчас заканчивает строительство скейт-парка в Петрозаводске. Ребята изучили, какие проекты этот подрядчик реализовал в других городах, и сказали, что компания делает лучшие в стране скейт-парки. Подрядчик, компания Legato Construction, выразил готовность приступить к созданию объекта в Костомукше уже в начале августа. Проект будет реализован на деньги спонсоров. Объект будет построен рядом со спортивным комплексом «Гипроруда». Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В предстоящие выходные в городе пройдет фестиваль «Похела». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року. На третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. В программе, как уже полюбившейся публике группы, так и новые имена. В первый день выступления коллективов стартует в 17 часов, во второй и третий начнутся с 16 часов. Ну а любителей скорости и адреналина 8 августа приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет в лесном массиве рядом с домом по Ленина 21. Соревнования поддерживает карельский Акатыш. Организаторы подчеркивают, несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Участникам предстоит преодолеть 3 спецучастка протяженностью по 350 метров каждый. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуск участки, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. К участию допускаются спортсмены от 14 лет, также будут участвовать совсем юные райдеры от 5 лет. Для подростков от 14 до 17 лет обязательно письменное разрешение родителей. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме этого, организаторы предусмотрели и специальные номинации. Так что шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьской 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль, а также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-40. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня переменная облачность. Небольшой дождь обещают синоптики в течение дня. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. И ветер порывами до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет переменная облачность. Уже без осадков воздух прогреется до 18 градусов тепла. Синоптики обещают ветер до 13 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина «Садово-парк». Техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

прошло сколько лет, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Местное радио.
1: Весь город на одной волне.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
2: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Какой сегодня день?
6: Лето.
5: Море музыки и света.
0: На местном радио.

А, поиск как себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня за...

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: Ну вот и август. Лето, как это ни печально, так и идет к своему завершению, поэтому наслаждайтесь и копите силы на предстоящую зиму. Кстати, раньше именно по сегодняшнему дню определяли, какой будет осень. Ну и судя по нашей сегодняшней погоде, осень у нас будет так себе. Пока я предлагаю наслаждаться почти целым месяцем лета. Давайте ловить каждый его момент. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира. И говорить сегодня, друзья, с моими гостями мы будем не о земном или не совсем о земном, а больше о космическом. У нас в гостях студенты второго курса МГУ, факультетов космических исследований и физического факультета, но специальность астрономия. Надеюсь, узнаем, каково это сдавать сессии на космических скоростях, остается ли у ребят время на сон и как выглядит реальная наука глазами второкурсников. Ну, а во второй части программы разыграем наши призы для прекрасного настроения. Это порцию крылышек от папы Ромы и жены баскский чизкейк Сан-Себастьян от кафе Суши Биг. Так что обязательно оставайтесь с нами, участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Постоялый двор.
4: Поступить на факультет космических исследований МГУ, ну, наверное, мечта многих. Кто в детстве из нас не мечтал быть космонавтом и быть причастным, да, к различным космическим исследованиям. Но каково учиться там на самом деле, об этом говорим сегодня с моими гостями. Напротив меня Алиса Орлова, студентка второго курса МГУ, факультета космических исследований. Алиса, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: И Артур Берник, тоже студент второго курса МГУ, но физического факультета. Но специальность астрономия. Артур, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
4: Ну вот, в принципе, для меня это примерно одно и то же, да? Все, что связано с космическими исследованиями, астрономия, звезды, это все примерно похоже или это все-таки разное?
6: Слушайте, космология – это часть астрономии, ага. Так что, в принципе, вы правы.
4: Примерно одинаково.
6: Примерно одинаково.
4: Хорошо, да. Не обманула, рассказала про космические исследования. Ну что, ребят, первый год в МГУ позади. Что он показал, вот по вашим ощущениям, что было самое сложное, что наоборот было классно и легко? Вот сейчас оценивая уже на каникулах немножко, да, уже немножко так какие-то эмоции, трудности уже улеглись. Вот.
6: Ну, трудно было заселиться в общежитие.
4: А, да?
6: Да, поскольку мы являемся семейной парой,
4: ага.
6: Вот, процесс заселения в семейное общежитие, он немножечко затруднен. Нам подольше, больше бумаг надо.
4: Ага.
6: Вот. А в плане учебы МГУ показал, что поступить туда просто, но учиться гораздо сложнее. Многие после первой сессии уже отлетают.
4: Угу.
6: Вот.
4: А сложность в чем? Уровень знаний высокий, требования высокие, объем информации или в том, что приходится, ну, как бы и бытовые вопросы решать, и семейные, и учебные?
5: Во-первых, да, все совмещать приходится, это гораздо больше времени отнимает. И, в принципе, сама информация, она другая, совершенно другие объекты, более абстрактные. Uh-huh. В школе все более-менее понятно, можно пощупать руками,
4: uh-huh.
5: Вот. В ВУЗе на техническом направлении там уже совсем другие понятия.
4: Угу.
5: Вот.
4: Ну, Алис, я помню, когда ты еще в 11 классе училась, да, ты угу. приходила к нам в эфир, мы говорили про вот, физические все явления, и тогда в первый раз ты сообщила, что выбрала факультет космических исследований.
5: Да,
4: да вот... Так тогда, я помню, это меня впечатлило, мало того, что девушка такая хрупкая, творческая, и факультет космических исследований. Вот есть какая-то история, вот, связанная с этим выбором? Как, вот, когда наступил тот момент, с чем он связан, что именно космические исследования?
5: Конечно, есть. Вообще, про ФКИ я узнала еще в 8 классе.
4: Ага.
5: Планировала туда поступить еще с 8 класса. Почему я так решила? Потому что в детстве у меня была мечта.
4: Угу.
5: Я мечтала изучать космос, стать космонавтом. Мне даже подарили телескоп, когда я была в начальной школе. Вот. И поэтому я выбрала ФКИ.
4: Нет, но
5: пошла к этой цели.
4: Космонавтами вот в том или ином возрасте, наверное, сейчас не так много, но вот раньше мечтали быть многие, да? Вот, о, космос, о, звезды, это классно, это как-то вот определенная даже романтика присутствует, но все-таки от мечты до реализации ее, это вот такой все-таки путь и такой решительный шаг. Никогда тебе больше, ну, с 8 класса, по крайней мере, не хотелось поменять вот эту цель?
5: Поменять не хотелось. Я уже как выбрала, так и...
4: Ага.
5: Так и выбрала, да.
4: Слушай, а много девушек у вас вот в группе?
5: Примерно 1/3.
4: Ага.
5: То есть больше все-таки мальчиков.
4: А с чем это связано вот по наблюдению?
5: Не знаю. Скорее всего, просто...
4: Ну, просто я думала, что это стереотип, да, что область вот таких космических исследований все-таки больше мужское направление. Ну, раз треть девочек, то это, ну, все-таки не совсем мужское. Девчонки тоже, да? Заинтересованы, ну, так решительно идти к своим мечтам.
5: Конечно, заинтересованы.
4: А чувствуете какое-то снисхождение? Или вот и ребята, и девочки все на равных? Тут нет каких-то вот...
5: Я думаю, все на равных. Угу. Да. Некоторые девочки даже лучше учатся, чем мальчики.
4: Так, Артур, у тебя факультет физический.
6: Физический, правильно.
4: Да, но специальность астрономия.
6: Да, в моей группе больше девочек, чем мальчиков, кстати.
4: А почему?
6: Но по факультету... Ну, романтика, звезды.
4: Ага.
6: Вот все дела, правда, эта романтика, она быстро разбивается в реальность, когда приходится изучать объемные предметы. Вот, но девочки справляются и ничуть не хуже мальчиков. По факультету у нас выкладывается статистика, тоже 1/3 получается девочек.
4: Ну вот, какие процессы вы изучаете? Вот физически, что...
6: Ну, мы, так вот... мы изучаем Вселенную,
4: так.
6: Наблюдаемую,
4: ага.
6: То, что мы можем видеть, и это экстремальные физические процессы, таких низких вакуумов, таких высоких энергий вы никогда не сможете достичь ни в какой лаборатории на Земле, поэтому меня это заинтересовало.
4: Очень интересно, но мало что понятно мне вот без подготовки. А что, есть вот у тебя какая-то история, да? Вот что послужило вот выбору у тебя этого направления?
6: В детстве бабушка с дедушкой мне покупали различные книжки про космос. Вот, любил посмотреть на звезды, когда удавалось. И в целом физика в школе нравилась с 9 класса. Так что это судьба.
4: Все сложилось.
6: Предрешено, да.
4: Слушайте, ну значит, все-таки есть смысл, да, там вот детям давать так вот незаметненько эти книжки про космос, рассказывать, чтобы вот копить этот интерес и со временем вот что-то, чтобы это выросло вот в такой, ну, в мечту.
6: Ну, если конечно... ребенку понравится, почему нет?
4: Слушайте, а довелось вам уже поработать с какими-то реальными космическими, может быть, данными, симуляторами, какие-то вот, ну, спутники?
6: Ну, на астрометрии мне довелось поработать с фундаментальной библиотекой SAFA, ну, Standards of Fundamental Astronomy. Там данные с координатами звезд. Можно рассчитывать еще, там алгоритмы есть, по которым орбиты спутников можно рассчитать. В целом так попробовали, поигрались, но ничего серьезного пока не было.
4: Так.
6: Все, еще впереди.
4: Алис.
5: У меня пока что тоже ничего серьезного еще не было. То есть у нас пока складывается самая база. Математика, физика, чтобы потом всем этим уметь оперировать. Это уже будет на более старших курсах, там 4-й, 5-й, 6-й.
4: Вот. Пока только основа.
6: Ну, я думаю, раньше все-таки. Как бы уже... С 3-го включается.
5: Ну, может быть, с 3-го. Да.
4: Слушайте, но несмотря на то, что сейчас все равно вы базу там изучаете все это, да, есть какая-то, ну, это вот вдохновившись, да, вашей мечтой, вот какая-то невероятная, может быть, теория, какое-то интересное исследование, которое, ну, хотя бы вы вот обсуждали где-то у себя в группах на факультетах?
6: Ну, на последней лекции... По общей астрономии. Общую астрономию у нас ведет Владимир Георгиевич Сурдин. Вы можете его знать. Это популярный блогер. Популяризирует науку. Вот. Последняя лекция была посвящена космологии. Он нам рассказал про теорию инфляции, про инфлатон. И интересным следствием этой теории является то, что наша Вселенная устроена как матрешка. Теория пузырьковой Вселенной, ее еще иногда называют вот так. Меня это очень впечатлило.
4: Слушайте, ну класс. И ага.
6: Хочется, может быть, как-то связать свою будущую научную деятельность с разработками различных теорий, модифицировать, может быть, теорию относительности. Угу. Этим занимаются на кафедре релятивистской астрофизики. Очень хочется туда попасть, но для этого нужны хорошие оценки и приходится работать очень сильно.
4: Ага, ну то есть это еще пока вот у вас не финальная, да, скажем так, точка. То есть есть еще направления, которые...
6: Направлений, которые развиваются, очень много. Я поэтому, собственно, и выбрал астрономию. Очень много статей пишется в физике как раз-таки по астрономии. Очень много загадок, которые приходится разгадывать.
4: А у вас, Алис, есть какие-то такие теории?
5: Какие-то необычные теории я не могу сейчас вспомнить, но, между прочим, я тоже ходила на лекции, на которые ходил Артур, к Сурдину.
4: Ага.
5: И там тоже я могу вспомнить какие-то интересные теории, там, пузырьковая вселенная тоже.
4: Ага.
5: Да.
4: Слушайте, а какая дисциплина вот у вас на курсе оказалась самой сложной?
5: Для меня это был матанализ. Это очень тяжело. Там гораздо более абстрактные понятия, опять же.
4: Ага.
5: Огромные доказательства, очень большой объем информации.
6: Мне нравится матанализ, но мне тяжелее всего далась астрометрия, потому что она совмещает в себя очень много разделов. Там и про время приходится говорить, и про системы координат различные. Очень много геометрии. И это тяжело совместить, уместить у себя в голове разом.
4: Слушайте, но учеба – это, ну, такая важная составляющая. Я знаю, что вы еще не просто двое студентов, да, МГУ из Костомукши, вы еще и пара, вот супружеская. Вы вот как это по ощущениям вашим, да, это усложняет жизнь, учебу, ну или наоборот облегчает? Вот именно по вашим ощущениям.
5: Я считаю, что это никак не усложняет.
6: Мне кажется, что это очень облегчает, снижается тревожность, ага. так как все-таки место так психологически давит на тебя.
4: Ага.
6: И просто приятно жить вместе.
4: Угу. Нет, я имею в виду, что когда учишься в Костомукше, да, в школе, тут, в общем-то, родители, семья обеспечивают тебе все условия, чтобы ты только учился хорошо, да? А тут вы вырвались оба из привычной среды в абсолютно новое место, новое учебное заведение, и нет семьи, которая бы обеспечивала вам вот этот вот быт, да, для хорошей, легкой, успешной учебы. Вот в этом даже больше смысле быт как-то так накладывает свой отпечаток, а тут раз, и все приходится самому делать.
5: Ну вот поэтому мы в быту и помогаем друг другу.
6: Ага. Я разницы особо не заметил. У нас в семье принято воспитывать самостоятельность все-таки некую. И в целом
4: ты готов?
6: Никак не повлияло на меня.
4: Да, хорошо. Слушайте, а вы, это как вот говорится, на берегу договорились, что вы вместе будете поступать, да, вот на астрономический факультет? Или так вот в итоге сложилось?
6: Про направление мы, конечно же, не сговаривались, но познакомились мы здесь, в Костомукше.
4: Ага, то есть это был такой немножко...
5: На берегу
4: все-таки. На берегу все-таки. Ладно. Хватает времени на какие-то увлечения, может быть, на... Я знаю, что, Алис, ты играешь на инструменте, да, очень хорошо и выступала. Вот расскажи, когда учишься на космического инженера, да, на космического исследователя, вот хватает ли времени на что-то еще?
5: Конечно, времени уже не так много, как в школе,
4: ага.
5: но все равно какое-то время удавалось выделить, поиграть на музыкальных инструментах, там даже в общежитии просто. У нас был фестиваль на факультете, на котором мне удалось поучаствовать. Я соинициировала создание группы некой на нашем факультете.
4: Как назвали? Как называется ваша группа?
5: Ну, предварительно пока коллапсинг. Синг, как бы петь, и коллапсинг коллапс.
4: Ага.
5: Вот. И мы просто выступали с каверами на популярные песни.
4: Угу.
5: В будущем тоже хотим где-то участвовать, выступать на разных фестивалях. Вот как-то так.
4: Ну, группа, слушайте, классно, такая вот отдушина. Как зрители, слушатели вот приняли вас в новом таком амплуа?
5: Мы выступали просто на своем факультете.
4: Ага.
5: Для своих же.
4: Ага.
5: Да, пока что. Да.
4: Слушайте, Артур, а ты?
6: Я тоже занимался музыкой. У меня было две группы. Выкраивать время в Москве уже не удавалось.
4: Угу.
6: Совершенно. Очень много предметов. Приходится постоянно что-то учить.
4: Угу.
6: И выходил я на улицу, только если очень сильно устал.
4: Понятно. Слушайте, ну а дома вот есть у вас какой-то, может быть, такой ритуал? Обсуждаете вообще какие-то исследования, какие-то теории? Или этого вам и в вузе, в общем-то, хватает?
5: Конечно, обсуждаем.
6: Это происходит само собой.
5: Да.
6: Все-таки учимся мы вместе в одной комнате. Возникают, конечно, споры по различным вопросам.
4: Даже споры?
6: Даже
4: да.
6: Споры.
4: Так.
6: Иногда я оказываюсь неправ, иногда Алиса.
4: А кто легче признает свою неправоту?
6: Я спрошу у жены. Твое мнение.
5: Не знаю, мы одинаковы.
4: Одинаково.
6: Пускай будет так.
4: Да. Поэтому все-таки все основное время учебе.
5: Да.
4: Какая из современных космических частных компаний вызывает у вас больше, может быть, интереса, симпатии? И почему?
5: Я пока особо этим не интересовалась,
4: ага.
5: То есть не могу сказать.
6: Ну, я не знаю таких частных компаний, которые занимались бы чисто исследованием космоса.
4: Uh-huh.
6: Все-таки это всегда связано как-то с оборонной промышленностью.
4: Uh-huh.
6: Меня такие вещи не интересуют.
4: Uh-huh. А как вы думаете, вот космический туризм, да, очень много про него говорят, это все-таки маркетинг, ну, или когда-то это имеет шанс стать таким более доступным видом туризма, для, ну, я не говорю, что для всех жителей, но для вот тех, кто действительно этим интересуется.
5: Я считаю, что это очень близко к реальности на самом деле.
4: Uh-huh.
5: Да. Ну, даже на факультете нашем вышла книжка про космический туризм. Правда, я ее еще не читала, я просто знаю, что она вышла. Но
6: обязательно почитаем.
5: Обязательно почитаем.
4: Да. Ну, а сами бы хотели вот стать туристами?
6: Очень хочется.
4: Куда бы вы отправились?
5: Я куда угодно.
6: На Марс. Сперва на Луну испытать.
4: Так.
6: Проверить все.
4: Мне нравится. Мужской такой осторожный.
6: Нет, а потом, ну, потом дальше у Алисы. Посмотрим.
4: У Алисы сразу на Марс.
5: Сразу на Марс.
4: На Марс. Слушайте, а бывает... Ну, я не знаю, вы смотрите фильмы про космос?
5: Я смотрю мало фильмов, если честно. Я смотрела только «Интерстеллар». И мне он больше всего нравится, как бы, из космических фильмов это все. Вот.
6: Ну, про космос это... Вы имеете в виду документальные фильмы или просто...
4: Нет,
6: которые...
4: художественные.
6: Художественные?
4: Да.
6: Ну, художественные, они сделаны для того, чтобы наслаждаться, а не для достоверности.
4: Нет, я просто хотела спросить, вот отмечаете ли вы вот машинально, да, какие-то вот нюансы, ну, какие-то ошибочки?
6: Конечно, это
5: конечно,
6: видно,
5: да.
6: Это очень бросается в глаза, но раньше я очень критично к этому относился.
4: А почему?
6: Подростковый бунт, не знаю, не нравилось.
4: Ага, именно потом, из-за вот этих ляпов, да?
6: Да, потом я успокоился и понял, что это не для этого фильма снимается.
4: Наслаждаешься,
6: да,
4: процессом.
6: Да.
4: А самый можете так вот навскидку назвать какой-то самый лютый вот киноляп? Или так сходу не придумал?
6: Ну, самых лютых мы таких не смотрим.
4: Не, ну для вас, может быть.
6: Ну, я очень бесился на «Стражей Галактики», когда они выходили.
4: Ага.
6: Вот там постоянно какие-то нестыковки.
4: Ага.
6: Вот, в плане перемещения по космосу, в плане, ага, распространения звука и так далее. Все эти классические ошибки.
4: Понятно. Слушайте, ну, главный совет, какой бы вы могли дать тем, кто только поступает в МГУ на вот факультет космических исследований, вот по одному. На что бы вы посоветовали обратить внимание? Вот, куда
6: на
4: бы...
6: физфак. Обратите внимание.
5: На ФКИ обратите внимание.
4: Да.
6: Почему только на ФКИ?
4: Кем вы видите себя в день вручения диплома МГУ?
5: Я все-таки стремлюсь к красному диплому. Хочу быть Хочу успешно закончить МГУ. Вот. Где-то уже там работать, стремиться дальше еще учиться, куда-нибудь, может быть, за границу поступить.
4: Ага.
5: Вот.
4: Ну, а кем вот ты хотела бы работать после окончания университета? Вот идеальный
5: кем
4: вариант.
5: Работать?
4: Да. Или где?
5: Хотелось бы какие-то ракеты строить. Ну, не то чтобы строить, как инженера, придумывать какие-то идеи для каких-то новых ракет. Ну, вот что-то изучать, исследовать и придумать что-то новое. Ну, как-то так.
4: Артур, а ты?
6: Ой, я хочу развивать теории, смотреть, как они описывают Вселенную, что-то корректировать, либо приборы какие-нибудь тоже строить, чтобы наблюдать. С помощью искусственного интеллекта, я думаю, это станет проще делать. Кем я себя вижу? Ну, надеюсь, что востребованным специалистом.
4: Слушайте, но такой вопрос опять из серии, может быть, фантастики, но тем не менее, да, вдруг вам придется по разным причинам вернуться в Костомукшу. Вот где бы вы могли или хотели работать тут?
6: Нет таких мест, и я не думаю, что Костомукша протянет так долго. Ну, протянет, конечно, еще лет 40. Просто ну, заниматься тут нечем, как будто бы нам.
4: Понятно.
6: Может быть, развивать какую-то научную школу, что-то как-то спонсировать ребят, которые занимаются олимпиадными движениями. Что-то такое, ну, помогать это можно и нужно. Что-то самому делать, ну, не знаю.
4: Понятно. Ну что, друзья, теперь точно знаем, что космос в МГУ начинается не с ракетных пусков, да, а все-таки с сурового матанализа, да, бессонных ночей, ну и таких вот решений бытовых все же вопросов. Ну, ребят, судя по вашим таким горящим глазам, по вашему интересу, оно того стоит. Спасибо вам большое, я желаю вам удачи.
5: Спасибо.
4: И чтобы все получилось. Спасибо большое.
0: Реклама на местном радио.
3: Сувин их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
7: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
8: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
9: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
10: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и традиционно столь аппетитная заставка предшествует нашему не менее аппетитному конкурсу. И сегодня мы готовы подсластить ваш понедельник. Объявляем самый сладкий конкурс в нашем эфире от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость, поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома. И сегодня на кону у нас жженый баскский чизкейк «Сан Себастьян». Насладиться десертом сможет тот, кто по моим трем подсказкам догадается, о каком блюде идет речь. Итак, название этого блюда происходит от французского слова, которое означает «нарезка тонкими полосками». В начале 20 века в дореволюционной России это блюдо называлось

0: счастливая. Поехали.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставку осуществляет суши-гид ОГРН 12-01-50-40-17 ИНН 100-401-96-92.

что я хочу сказать. Наш конкурс состоялся. Большинство ответов, которые вы прислали, верные. Конечно же, сегодня речь шла про жульен. Несмотря на то, что слово французское, авторами этого блюда являются русские кулинары. Поэтому сейчас делаем скрин сообщений. И 16-я смс пришла к нам с номера, так, который заканчивается на 8742. Ловите наши аплодисменты. Удача сегодня вам улыбается чуточку шире, чем остальным участникам. Поэтому, я надеюсь, с удовольствием насладитесь таким невероятным десертом с жженым баскским чизкейком Сан-Себастьян от кафе Суши Биг. Как это сделать, пришлю вам в ответном смс.

0: «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Кто сегодня не готов стоять у плиты, делайте приемники погромче, потому что сейчас мы будем разыгрывать порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Делайте погромче, мы поставим вам фрагмент песни. Песня известная, но одно не самое очевидное слово мы зажарим специальным звуковым сигналом. Вам, собственно, надо будет догадаться, что это за слово. Давайте послушаем.

слышал твои... Вот такой вот фрагмент у нас сегодня. 911-402-2040. Присылайте на этот номер пропущенное слово и чье СМС с правильным ответом станет сегодня 10-м. Отправиться наслаждаться вкусным ужином или обедом, кому как нравится, от папы Ромы. Поехали!

0: Итак, наш конкурс состоялся. Специальный такой стоп-сигнал. Больше не присылайте, пожалуйста, сообщения. Мы делаем скрин. И 10-е сообщение пришло к нам с номера, который заканчивается на 3818. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном смс. Ну, а я желаю всем хорошего настроения, отличной предстоящей недели. Ну и услышимся завтра на 104 FM. Всем пока.
1: Реклама на местном радио.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-34-103-300-232.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
8: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Еще не вечер!
10: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии продолжается создание мобильных огневых групп. Заявку о вступлении уже подали ветераны СВО, ряд руководителей администрации районов и округов республики, а также представители исполнительных органов региона. По словам главы республики, это специальные высокоподвижные подразделения, задача которых – обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты, направляющиеся к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим критически важным объектам. Артур Парфенчиков подчеркнул, участники заключают контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном резерве, при этом продолжают работать по профессии, а в период сборов им платят среднюю зарплату. Также все граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячные выплаты по линии Минобороны. Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии. В зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте, отметил глава региона. В Карелии задержали даму, пытавшуюся попасть в Россию в обход пункта пропуска. Сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Карелия задержали иностранную гражданку за незаконное пересечение границы. Нарушительница следовала с территории Финляндии в обход установленных пунктов пропуска. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства нарушения сейчас устанавливаются. Бывший пайщик через суд вернул свет в гараж. Костомукский городской суд встал на сторону владельца гаража, которому его бывший гаражный кооператив отключил электроэнергию после того, как мужчина приватизировал бокс и перестал платить членские взносы. В 2016 году костомукшанин купил гаражный бокс в одном из кооперативов, а спустя 8 лет оформил в собственность и сам гараж, и земельный участок под ним, воспользовавшись гаражной амнистией. После этого он перестал вносить членские взносы, посчитав, что раз он теперь собственник, а не пайщик, то кооператив ему больше не нужен. Правление кооператива исключило мужчину из членов и отключило его бокс от электричества. При этом задолженности по оплате электроэнергии у истца не было. Суд поддержал владельца гаража, но это не конец истории. Глава кооператива обжаловал данное решение. Новый тротуар появится по улице Мира. Администрация Костомукши заключила контракт на строительство нового тротуара. Он будет вести к биатлонному комплексу и зданию ФОКа. Согласно условиям контракта, стоимость работ составит чуть больше 2 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета в рамках субсидии округу на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории. Подрядчик по контракту обязуется не только выполнить укладку покрытия, но и обеспечить полное соответствие всем техническим требованиям и стандартам качества. Строительство тротуара должно быть завершено к 10 сентября. Скейт-парк в Костомукше построит компания, которая строила его и для Петрозаводска. Проект по строительству нового скейт-парка в Костомукше вступает в фазу практической реализации, сообщают местные власти. Им удалось заинтересовать этим проектом компанию, которая сейчас заканчивает строительство скейт-парка в Петрозаводске. Ребята изучили, какие проекты этот подрядчик реализовал в других городах, и сказали, что компания делает лучшие в стране скейт-парки. Подрядчик, компания Legato Construction, выразил готовность приступить к созданию объекта в Костомукше уже в начале августа. Проект будет реализован на деньги спонсоров. Объект будет построен рядом со спортивным комплексом «Гипроруда». Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В предстоящие выходные в городе пройдет фестиваль «Похела». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року. На третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. В программе, как уже полюбившейся публике группы, так и новые имена. В первый день выступления коллективов стартуют в 17 часов, во второй и третий начнутся с 16 часов. Но любителей скорости и адреналина 8 августа приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет в лесном массиве рядом с домом по Ленина 21. Соревнования поддерживает карельский «Акатыш». Организаторы подчеркивают, несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Участникам предстоит преодолеть 3 спецучастка протяженностью по 350 метров каждый. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, заморозки, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. К участию допускаются спортсмены от 14 лет, также будут участвовать совсем юные райдеры от 5 лет. Для подростков от 14 до 17 лет обязательно письменное разрешение родителей. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме этого, организаторы предусмотрели и специальные номинации, так что шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьской 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль, а также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-40. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня переменная облачность. Небольшой дождь обещают синоптики в течение дня. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. И ветер порывами до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет переменная облачность. Уже без осадков воздух прогреется до 18 градусов тепла. Синоптики обещают ветер до 13 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина «Садово-парк». Техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионика ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно.

0: Важно, где ловить рыбку, главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
0: Следите за тем, чтобы водоплавающие птицы не появились в прикормленном месте, ведь какая тут рыбалка? Если это все же произошло, то следует перейти на ночную прикормку или применять приманку, которая по цвету почти сливается с дном водоема.
2: Где мои снасти?
0: Всем рыбакам знакома ситуация, когда любимая удочка после рыбалки не разбирается. Приложение к коленам удилища грубой физической силы чревато поломкой соединений. Решение проблемы гениально по простоте. Расплавленный свечной воск наносится на ту часть сочленения удочки, которая вставляется в другую. Еще для этого прекрасно подойдет лыжная смазка.
1: Не клюет.
0: У каждой рыбы, как известно, свои особые предпочтения в питании. К примеру, караси чрезвычайно благожелательны к запаху паленого рога. Подпалив, забрасывают в качестве приманки, а когда запах ослабеет, рог подпаливают снова.
1: Хороша уха!
0: Для приготовления ухи на костре лучше всего сжигать дубовые или ольховые сухие сучья. Они дают больше тепла, меньше дымят, от них не разлетается и не попадает в котелок зола. Также немаловажно, чтобы костер к началу варки ухи был слегка перегоревшим, но имеющим достаточный запас жара. Рыбак с костерком, а ушица с дымком. Ну и главное, клевое настроение, чего вам, конечно же, и желаем.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
4: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в отрыв!

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Заглядывая в карманы». Стилисты погрузились в историю появления карманов на брюках. Особенно их интересовало, почему на женских моделях они встречаются заметно реже, чем на мужских. Одной из причин отсутствия на дамских штанах функциональных карманов оказалось наличие у женщин сумки. Девушки, как никто другой, любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно. Они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой, пояснили стилисты. Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют. Во-первых, это эстетика. Функциональные карманы нагружают силуэт, бедра и талию. И если для мужчин это может быть нормой, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Во-вторых, экономика. Отказ от карманов в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве. Ну и третий, самый понятный аргумент. Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а вот женскую – на красоту и эстетику. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром-академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В Тыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Джеланд J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации «Престиж» стартует с 2 900 000 рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях с передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 миллиона 400 тысяч машин. При оптимистичном сценарии – до 1,5 миллионов. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Лисиан сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену глаз твоих томно, и сколько бы не было комнат в нашей квартире.

прицела твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото. Я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню

0: солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету. На 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.
2: Я сжигал все до платья для тебя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых дорог.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включи.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, чтоб потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.